0: работника с семейными обязанностями. Закон вводит новое понятие «работник с семейными обязанностями». К этой категории будут относиться лица, которые ухаживают за членами семьи, оказывают им материальную поддержку или заботятся о родственниках, включая людей с инвалидностью. И о погоде в Молдове. В пятницу 10 июля по всей территории страны пройдут дожди. В центре и на юге грозовые. Ветер будет дуть слабый с северо-западного направления. Температура воздуха ночью составит от 10 до 15 градусов. Днем воздух прогреется максимум до 26. Вы слушали новости на радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.
1: Аскультаций. Радио Молдова.

0: Acest program a conținut plasare de produs.
1: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 10.
2: Bună dimineața, dragi elevi, stimați profesori! Continuăm transmisiunile speciale de la Radio Moldova dedicate sesiunii suplimentare de absolvire. În această dimineață are loc deschiderea plicurilor cu subiectele pentru examenul la limba și literatura română pentru Alolink.
3: Alături de noi este Diana Cojocaru, reprezentanta Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare, care va prezenta procedura oficială de deschidere a plicurilor cu subiectele de examen.
4: Bună dimineața! Dragi elevi, astăzi, 10 iulie 2026, aveți o nouă oportunitate de a demonstra cunoștințele și competențele pe care le-ați dezvoltat la limba și literatura română. Priviți acest examen cu încredere și valorificați pe deplin efortul depus în pregătirea voastră. Abordați subiectele cu atenție și încredere în forțele proprii. Concentrați-vă asupra ceea ce știți și asupra progresului pe care l-ați construit de-a lungul anilor de școală. Vă dorim succes și multă inspirație! În atenția președinților centrelor de examene, vă rugăm să citiți atent informația de pe plicurile securizate, să vă convingeți că ele sunt pentru examenul la limba și literatura română Alolink, organizat astăzi, 10 iulie 2026, apoi să deschideți plicurile pe latura cu numărul 2. Repet, toate plicurile cu materialele pentru examenul de astăzi, 10 iulie 2026, vor fi deschise pe latura cu numărul 2. Succes!
2: Ați urmărit în direct la Radio Moldova procedura de deschidere a plicurilor cu subiectele examenului la limba și literatura română pentru Alolingv, susținut în cadrul sesiunii suplimentare de absolvire.
3: Le dorim tuturor candidaților inspirație, încredere și mult succes la examen!
1: Ascultați Radio Moldova.
5: В эфире новости на Радио Молдова. В студии Ирина Найдина. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. Президент Майя Санду сегодня начинает консультации с парламентскими партиями по вопросу назначения нового премьер-министра. В Молдове будет усилена защита персональных данных граждан. Украина требует от Совбеза ООН немедленной резолюции о прекращении огня. Подробности в выпуске. Президент Майя Санду сегодня начинает консультации с парламентскими партиями по вопросу назначения нового премьер-министра после отставки Александру Мунтяну. Первыми на обсуждение были приглашены оппозиционные фракции. Партия социалистов, партия коммунистов, блок «Альтернатива» заявили, что не будут участвовать, назвав консультации простой формальностью, которая не может повлиять на назначение будущего премьер-министра. Представители партии «Демократия дома» заявили, что придут в президентский дворец, но останутся на ступенях здания. В свою очередь представители фракции «Наша партия» уточнили, что скорее всего примут участие в консультациях и будут выступать за правительство, сформированное на основе более широкого политического консенсуса. Консультации продолжатся в субботу с депутатами от правящего большинства партии «Действие и солидарность». После завершения раунда обсуждений президент должна представить свою кандидатуру на пост премьер-министра. Новое правительство может быть приведено к присяге только после получения вотума доверия парламента. В Молдове будет усилена защита персональных данных граждан. Государственные учреждения, имеющие доступ к этим данным, будут обязаны вести строгий учет обращений и в любое время иметь возможность продемонстрировать, кто, когда и с какой целью обращался к информации. Например, если сотрудник полиции или прокурор получает доступ к данным человека в рамках расследования, он должен будет обосновать этот доступ. Новые правила изложены в проекте закона, который был принят в первом чтении в парламенте. Проект, разработанный Министерством юстиции, приводит национальное законодательство в соответствии с европейским и распространяется на полицию, прокуратуру, суды и другие компетентные органы. Новые положения требуют от учреждений обеспечения защиты данных, назначения лиц, ответственных за мониторинг и ведение полного учета обработки данных. Граждане будут иметь право узнать, обрабатываются ли их данные, и запросить подробную информацию об их использовании. За нарушение правил предусмотрены штрафы в размере до 2 миллионов леев. Проект будет вынесен на голосование во втором чтении. Стратегические проекты энергетической инфраструктуры, реализуемые совместно с государствами Европейского Союза, могли бы быть осуществлены быстрее. Парламент в первом чтении проголосовал за законопроект, вводящий специальный механизм координации и утверждения таких инвестиций. Инициатива принадлежит Министерству энергетики и направлена на приведение молдавского законодательства в соответствие с европейским. Новые положения устанавливают особый правовой режим для энергетических проектов стратегического значения и создают единый контактный пункт для инвесторов, четкие сроки утверждения и улучшают координацию между участвующими учреждениями. Почти 3000 учащихся на следующей неделе будут сдавать дополнительную БАК-сессию. Национальная экзаменационная комиссия утвердила список из 15 БАК-центров, где будут проводиться экзамены. Этот список должен также доступен на сайте Moldova1MD. Экзаменационный марафон начнется в понедельник, 13 июля, с экзамена по румынскому языку и литературе для неносителей языка. Во вторник состоится экзамен по языку обучения, а в среду на иностранном языке. Самым загруженным станет четверг, когда более 2000 кандидатов будут сдавать экзамен по профильной дисциплине. 7 человек в возрасте от 17 до 25 лет были задержаны сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в причастности к организованной преступной группировке, специализирующейся на грабежах. 7 подозреваемых в возрасте от 17 до 25 лет заманили 27-летнего мужчину в лес в коммуне Тухатин под предлогом продажи фруктов. Там, спрятав лица, они угрожали ему смертью и требовали 900 тысяч леев. После отказа жертвы они украли из машины деньги в нескольких валютах, причинив ущерб в сумме более 22 тысяч леев. В результате специальных следственных мероприятий все семеро были опознаны и задержаны, а часть украденного имущества была возвращена. Подозреваемые были арестованы на 30 дней для предварительного заключения. В случае признания вины им грозит от 10 до 12 лет лишения свободы, отмечают сотрудники правоохранительных органов. Жители Молдовы стали жить дольше. По данным Национального статистического бюро, средняя продолжительность жизни в Молдове в прошлом году достигла 7,2 лет и 8 месяцев, что на 8 месяцев больше, чем в 2024 году. Женщины остаются лидерами по продолжительности жизни и живут почти на 9 лет дольше мужчин. Так, ожидаемая продолжительность жизни при рождении составляет 77 лет и 2 месяца для женщин и 68 лет 4 месяца для мужчин. Отделение анестезиологии и интенсивной терапии больницы скорой помощи были оснащены современной клинической информационной системой, которая устраняет бюрократию и повышает безопасность тяжелобольных пациентов. Новое программное обеспечение позволяет создавать электронные анестезиологические карты, осуществлять дистанционный мониторинг пациентов и в режиме реального времени цифровую документацию всего медицинского процесса в отделении интенсивной терапии. Электронный сбор данных предоставляет возможность детального анализа, использование лекарственных препаратов и расходных материалов для каждого пациента. Отпуск по беременности, родам и материнству будет включен в период уплаты пенсионных взносов. Таким образом, эти периоды будут признаваться эквивалентными, даже если социальные взносы не были уплачены. Соответствующий законопроект был принят во втором чтении в парламенте. Одновременно были внесены поправки в Трудовой кодекс. Вводится понятие «работник» с семейными обязанностями для работников, осуществляющих уход за членом семьи или оказывающих ему поддержку. Родители-одиночки с детьми до 16 лет смогут работать в ночное время только с их письменного согласия. До сих пор это положение применялось к работникам, имеющим детей до 4 лет или детей-инвалидов. Поправки вступят в силу через 3 месяца после публикации в Монитор Улафичал. Украина требует от Совбеза ООН немедленной резолюции о прекращении огня. Украинские дипломаты заявили о параличе этого института. Совет Безопасности ООН должен безотлагательно рассмотреть и принять резолюцию о прекращении огня в Украине. Такой шаг поможет преодолеть длительный паралич Международного института через действия России. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на Укринформ. Заместитель постоянного представителя Украины при ООН Владимир Павличенко во

местно проливные дожди с грозами. Ветер северо-западный, умеренный, температура воздуха днем по стране составит плюс 21, плюс 26 градусов, в столице плюс 24 градуса. Следующей ночью температура воздуха по стране составит плюс 11, плюс 16, в столице ночью плюс 14. Вы слушали новости на радио Молдова, с вами была Ирина Найдина.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 14.
1: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Ирина Найдина. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. Спустя неделю после отставки правительства Мунтяну сегодня начались консультации с парламентскими фракциями. Цены на нефтепродукты продолжают расти. Украина и Соединенные Штаты достигли политического соглашения о производстве истребителей-перехватчиков «Патриот» на территории Украины, заявил Владимир Зеленский. Подробности в выпуске. В администрации президента начались консультации по вопросу выдвижения кандидата на должность премьер-министра Молдовы. Партия социалистов, партия коммунистов, блок «Альтернатива» заявили, что не будут участвовать, назвав консультации простой формальностью, которая не может повлиять на назначение будущего премьер-министра. Сегодня фракция «Наша партия» также объявила, что не примет участие в консультациях, заявив, что Молдове больше не нужно правительство ПАС-4.0, а необходимо либо правительство профессионалов, сформированное при участии нескольких партий, либо досрочные парламентские выборы. И тем не менее, к зданию президентуры пришла партия «Демократия дома». Однако участвовать во встрече с президентом Майей Санду ее представители отказались. Председатель партии Василий Костюк принес к президентуре плацинту как символический протест и рекомендовал сократить аппетиты чиновников. Он также сообщил, что его партия предлагает кандидатуру председателя парламента Игоря Гроссу на пост премьер-министра. Консультации продолжатся в субботу с депутатами от правящего большинства партии «Действия и солидарность». После завершения раунда обсуждений президент должна представить свою кандидатуру на пост премьер-министра. Новое правительство может быть приведено к присяге только после получения вотума доверия парламента. Президент Молдовы Майя Санду встретилась с главой Офиса Совета Европы в Кишиневе Фальком Ланге, чей мандат завершается 1 августа. Стороны обсудили итоги майского председательства республики в Комитете министров ЕС, а также реализацию программ в сфере судебной реформы и борьбы с коррупцией, сообщает пресс-служба главы государства. Глава государства отметил важную роль рекомендаций группы государств по борьбе с коррупцией и экспертизы Венецианской комиссии в продвижении реформы юстиции. На встрече также подвели итоги председательства Молдовы в Комитете министров Совета Европы, которое завершилось в мае. Среди ключевых результатов этого периода были названы соглашения по Комитету управления специального трибунала по преступлению агрессии против Украины, начало переговоров по юридическому инструменту борьбы с иностранными информационными манипуляциями и принятие Кишиневской декларации о социальных правах. В завершение собеседники обсудили внедрение плана действий Совета Европы для Республики Молдова на 2025-2028 годы. Программа объединяет проекты по поддержке юстиции, защите прав человека и борьбе с коррупцией. Председатель территориального отделения партии ШОР в Бричень Кристиан Пентя был приговорен к 4 годам лишения свободы. Он получил около 2 миллионов леев от организованной преступной группировки во главе с Иланом ШОРом на незаконное финансирование партии. Согласно приговору, недавно вынесенному Кишиневским судом, Пентя, действуя в интересах партии, сознательно принял незаконные средства. Деньги предназначались для политической деятельности отделения в Бричень. Он также был лишен права занимать должности и осуществлять административно-финансовое управление политическими партиями на срок до 4 лет. Суд также постановил конфисковать у Кристиана Пентя около 2 миллионов леев в пользу государства. 7-летний мальчик, пострадавший от удара током в Бельцах, находится в реанимации. 7-летний мальчик, получивший накануне вечером удар электрическим током в муниципе Белц, госпитализирован в тяжелом состоянии в отделении интенсивной терапии Бельской клинической больницы. Напомним, 11-летняя сестра мальчика погибла. По предварительной информации, дети получили удар электрическим током во дворе дома, предположительно из-за использования неисправного удлинителя. Сотрудники правоохранительных органов проводят расследование, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. Цены на нефтепродукты продолжают расти в Молдове. Цена дизтоплива в Молдове превысит 26 леев. НАРЭ установила новые максимальные цены на топливо, которые будут действовать с 11 по 13 июля. Таким образом, бензин подорожает на 7 банов и будет стоить 28 леев 23 бана за литр. Цена на дизтопливо вырастет на 26 банов до 26 леев 2 банов за литр. В Молдове объявлен желтый уровень метеоопасности в связи с риском возникновения пожаров. Метеорологи объявили желтый уровень пожарной опасности на всей территории страны. Предупреждение действует с 10 по 17 июля. В этот период возрастет вероятность возгорания сельскохозяйственных угодий, лесов, жилых домов, хозяйственных пристроек и складов с кормом. Гражданам рекомендуется соблюдать повышенную осторожность и по возможности воздержаться от разведения открытого огня вблизи жилья, сухой растительности и лесных массивов. Украина и США достигли политического соглашения о лицензировании производства перехватчиков «Патриот», заявил президент Украины Владимир Зеленский, добавив, что новые поставки ракет ожидаются в ближайшие дни, сообщает Reuters. Зеленский давно призывал к ускорению поставок перехватчиков, способных сбивать российские баллистические ракеты, необходимость которой стала еще больше, более актуальной после недавних атак на Киев и другие украинские города. Президент Украины заявил, что соглашение по беспилотникам еще не подписано, но уже есть документы, позволяющие американской стороне получать от Украины различные типы беспилотников для испытаний. Зеленский также объявил, что Украина и европейские союзники продолжат обсуждение разработки европейской системы противоракетной обороны, и в ближайшее время во Франции состоится встреча по этой теме. В результате атак дронов ВСУ загорелись Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае и нефтебаза в Таганроге и Азове Ростовской области. Также атакован Азовский оптико-механический завод. Пожары случились и на нефтебазах в Ростовской области. В Таганроге зафиксирован пожар на территории морского порта, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слусарь. Кроме того, в Азове пожары на двух объектах хранения нефтепродуктов. Глава Таганрога Светлана Камбулова объявила эвакуацию жителей близлежащих домов. Согласно Осайнт-анализу издания «Астра», в морском порту Таганрога горит нефтебаза «Курган-нефтепродукт», в Азове нефтебаза ООО «Корт». Принятие дополнительных санкций против России, которые ранее анонсировала главный дипломат ЕС Кая Каллас, ожидается 13 июля. На заседании Совета ЕС по иностранным делам пишет Eurointegration.com.ua. Предложения о новых ограничениях против России были внесены в минувшую пятницу после очередного массированного российского обстрела Киева в ночь на 2 июля. По словам источников, санкции получили широкую поддержку. По данным СМИ, новые санкции планируется применить в общей сложности к 5 юридическим лицам и 1 физическому лицу, причастным к разработке и производству компонентов, превышающих боевые возможности российских дронов «Шахет» и «Герань». Они возбудили уголовное дело после атаки на машину ТЦК во Львове. В последние годы их число резко возросло по мере затягивания боев и усталости общества. Накануне вечером в Западном Львове толпа людей окружила и перевернула автомобиль ТЦК, скандируя «позор». Инцидент вызвал резкую реакцию украинских властей. Некоторые чиновники призвали направлять недовольство на Россию, а не на армию. По данным властей, беспорядки начались после того, как сотрудники военкомата задержали мужчину, подозреваемого в уклонении от военной службы. На опубликованных в соцсетях видео видно, как поздно вечером в среду во Львове толпа окружает и атакует машину, и снимая происходящее на телефоны. По данным прокуратуры, позже люди атаковали полицейского, который прибыл, чтобы успокоить население. В 2022 году полиция сообщала всего о 5 нападениях на сотрудников ТЦК, тогда как в прошлом году их число достигло 341, передает агентство «Интерфакс Украина». Российская Федерация и Китай разработали стратегию физического уничтожения спутников Starlink. Пекин и Москва готовят совместные меры против компании Илона Маска и его сети. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на совместное расследование изданий Insider. Журналисты получили доступ к конфиденциальным документам третьего китайско-российского форума. Эта закрытая встреча прошла в Гуанчжоу в ноябре 2023 года. Власти обеих стран официально не сообщали о существовании этой площадки. Китайская сторона предложила россиянам поэтапную стратегию борьбы со спутниками Илона Маска. И о погоде. Завтра переменная облачность, повсеместно проливные дожди с грозами, ветер северо-западный, умеренный, температура воздуха днем по стране составит +21, +26 градусов, в столице +24, ночью температура воздуха по стране составит +11, +16, в столице ночью +14. Вы слушали новости на радио Молдова, с вами была Ирина Найдина.
0: Радио Молдова. Промо. Uși deschise, evenimente și oameni, timp frumos alături de cei dragi. Cu Radio Moldova suntem acasă și în lume. În fiecare sâmbătă și duminică, de la 11 la 14. Radio Moldova. Promo. Zi de zi la Radio Moldova. Știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.
2: Bine v-am regăsit în emisie directă la Zi de zi. Veronica Scorpan sunt și în această oră discutăm despre una dintre cele mai importante reforme ale administrației publice locale, amalgamarea voluntară. Mai sunt doar câteva săptămâni până la încheierea acestei etape, iar alături de reprezentanții Cancelariei de Stat și ai Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală LIDER, vom încerca să aflăm ce înseamnă această reformă pentru primării, pentru cetățeni și pentru dezvoltarea satelor. Tot în această parte a emisiunii vorbim și despre un alt subiect de actualitate, protecția datelor cu caracter personal. Din 23 august, Republica Moldova va aplica reguli noi, aliniate standardelor europene. Iar schimbările îi vor viza atât pe cetățeni, cât și pe instituții și mediul de afaceri. Aflăm ce drepturi noi vom avea și ce obligații aduce noul cadru legislativ. Rămâneți cu noi, audiție plăcută vă dorim!

0: Radio Moldova Promo. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 17.
1: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. Начнем с главных тем этого выпуска. Парламентская фракция партии «Действия и солидарность» выдвинет Василия Тофана кандидатом на должность премьер-министра. В Молдове продолжается рост цен на основные виды топлива. На большей части территории Молдовы до 17 июля действует желтый код опасности из-за высокого риска возникновения природных пожаров. Детали в выпуске. Парламентская фракция партии «Действия и солидарность» выдвинет Василия Тофана кандидатом на должность премьер-министра на консультациях с президентом, которые состоятся 11 июля. Об этом сообщил лидер ПАС Игорь Гроссу. По его словам, после нескольких часов обсуждений с кандидатом стороны пришли к общему пониманию ключевых целей – вступления Молдовы в Европейский Союз, реформирования государственных учреждений и экономического роста. Сам Василий Тофан заявил, что выдвижение является для него большой честью, но одновременно и огромной ответственностью. В ПАС отмечают, что Тофан имеет опыт в бизнесе, инвестициях и управлении, полученные как в Молдове, так и за рубежом. Напомню, бывший премьер-министр Александр Мунцяну подал в отставку на прошлой неделе, заявив, что больше не может выполнять свои обязанности в соответствии со своими принципами и убеждениями. Сейчас обязанности главы правительства исполняет вице-премьер Евгенос Мукеску. Депутат партии «Действия и солидарность» Александр Трубко подал заявление об отказе от депутатского мандата. Об этом он сообщил 10 июля, объяснив решение скандалом вокруг его экономической деятельности. По словам Трубки, ситуация влияет на имидж и доверие ко всей команде ПДС, поэтому он считает правильным покинуть парламент. При этом он заявил, что остается членом партии и продолжит работать над целью вступления Молдовы в Европейский Союз. Ранее вокруг депутата возникли вопросы в связи с его участием в строительном проекте через компанию Q&A Consulting, связанной с приобретением земельного участка в Трушень. Трубка обратился в национальный орган по неподкупности с просьбой проверить его деятельность. Теперь, по его словам, учреждение должно завершить проверку и представить выводы. Депутаты Народного собрания Гагаузии приняли декларацию, в которой выразили несогласие с решением Конституционного суда, признавшего неконституционными ряд положений закона об особом правовом статусе автономии. В документе депутаты заявили, что признают обязательность решения суда, однако считают, что оно существенно ограничивает полномочия региона. Народное собрание обратилось к президенту, парламенту и правительству с призывом отказаться от одностороннего пересмотра правовых основ автономии и вернуться к диалогу. Спикер НСГ Валерий Гайдаржим заявил, что права Гагаузии будут защищаться законными методами. Между тем, депутат Николай Дудогло потребовал отставки исполняющего обязанности Башкана Ильи Узуна, возложив на него ответственность за сложившуюся ситуацию. Напомню, 9 июля Конституционный суд постановил, что власти Гагаузии не могут самостоятельно формировать местный избирательный орган и участвовать в утверждении руководителей полиции, службы информации и безопасности и юстиции автономии. Решение вызвало напряженную реакцию в Камрате. Республика Молдова получила право запросить третий транш финансирования в размере более 191 миллиона евро в рамках механизма реформ и роста Европейского Союза. Как сообщили в правительстве, страна выполнила 18 из 20 запланированных реформ, предусмотренных планом роста на 2025-2027 годы. Запрос на выделение средств уже одобрен Межведомственным комитетом по стратегическому планированию. В случае положительной оценки Европейской комиссии Молдова получит около 157 миллионов евро, поскольку часть средств была перечислена в виде предварительного финансирования еще в 2025 году. Средства направят на реализацию крупных проектов, включая строительство региональной больницы в Бэлс, повышение энергоэффективности общественных зданий, развитие систем водоснабжения, сельского хозяйства, профессионального образования и стратегической инфраструктуры. В Молдове продолжается рост цен на основные виды топлива. Уже в ближайшие выходные бензин подорожает еще на 7 банов и достигнет максимальной цены в 28 лей в 23 бана за литр. Дизельное топливо вырастет в цене на 26 банов. Его предельная стоимость составит 26 леев 2 бана за литр. Цены устанавливает Национальное агентство по регулированию в энергетике на основе международных котировок. Несмотря на то, что мировые цены на нефть остаются ниже апрельских уровней, в последние дни они выросли на фоне новой эскалации конфликта между США и Ираном. Все больше жителей Приднестровского региона отказываются от нейтральных регистрационных номеров в пользу государственных номеров Республики Молдова. По данным Агентства государственных услуг, за первые 6 месяцев этого года в подразделениях Агувцы, Располи и Рыбницы было зарегистрировано около 950 автомобилей с нейтральными номерами. В то же время более 2800 автомобилей получили молдавские регистрационные знаки. Всего сейчас более 22 тысяч транспортных средств из региона Левобережья Днестра передвигаются с номерами Республики Молдова. В Кишинев считают, что эта тенденция свидетельствует о постепенной интеграции жителей региона в правовое пространство страны. Семилетний мальчик, получивший накануне удар электрическим током в Белце, находится в тяжелом состоянии в отделении интенсивной терапии. Об этом сообщили в Бельской клинической больнице. Трагедия произошла во дворе частного дома, где двое детей получили удар током во время игры. 11-летняя девочка погибла на месте. По предварительным данным полиции, причиной происшествия мог стать неисправный электрический удлинитель. Правоохранители призывают родителей внимательно следить за детьми, не допускать их к использованию электроприборов без присмотра и своевременно заменять поврежденное электрооборудование. В Когольском районе в результате дорожно-транспортного происшествия погиб 18-летний пассажир. Авария произошла утром около 5 часов в селе Криханавеки. По предварительным данным полиции, водитель автомобиля, в салоне которого находились еще 3 человека, потерял управление. Машина съехала с дороги и врезалась в ограждение моста. 3 пострадавших доставили в Когольскую районную больницу. Среди них был водитель. Один из пассажиров, 18-летний юноша, скончался от полученных травм. Полиция возбудила уголовное дело и устанавливает все обстоятельства произошедшего. На большей части территории Молдовы до 17 июля действует желтый код опасности из-за высокого риска возникновения природных пожаров. По данным Государственной гидрометеорологической службы, отсутствие осадков создает условия для быстрого возникновения и распространения возгорания сухой растительности. Предупреждение не распространяется только на северо-западные районы страны. Специалисты призывают жителей не разводить открытый огонь вблизи лесов, сельхозугодий и участков с сухой травой, чтобы не допустить возникновения пожаров. В Запорожье воздушная тревога ежедневно длится от 15 до 22 часов. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров. По его словам, российские войска все чаще наносят удары по местам массового скопления людей и автозаправочным станциям. Несмотря на это, поставленных целей им пока достичь не удается. Федоров отметил, что жители города внимательно следят за сообщениями о перемещении беспилотников в Телеграме. Для повышения безопасности на автозаправках власти совместно с владельцами сети решили усилить защиту газовых резервуаров у зданий, а при возникновении непосредственной угрозы оперативно эвакуировать персонал и посетителей. Венгрия станет участником Европейской прокуратуры, структуры, расследующей мошенничество и преступления, наносящие ущерб бюджету Евросоюза. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, решение Будапешта станет важным шагом в укреплении борьбы с коррупцией и злоупотреблением европейскими средствами. Этот шаг предпринимается на фоне усилий венгерских властей убедить Брюссель в эффективности антикоррупционных реформ и укреплении принципов верховенства права. Ранее Еврокомиссия заявила о готовности разблокировать для Венгрии около 16 миллиардов евро, которые были заморожены из-за претензий к прозрачности использования средств ЕС и механизмам борьбы с коррупцией. В Бельгии планируют ввести обязательную плату за пользование автомагистралями и региональными дорогами. Новые правила будут распространяться как на граждан страны, так и на иностранных водителей. Ожидается, что дорожная виньетка начнет действовать с 1 мая после окончательного согласования между 3 регионами – Фландрией, Валонией и Брюсселем. Размер сбора будет зависеть от уровня выбросов СО2 автомобиля. Для электромобилей стоимость годовой виньетки составит 90 евро. Для самых загрязняющих автомобилей – 125 евро. Владельцы машин стандарта не ниже евро 4 будут платить около 100 евро. Также будет доступна покупка виньетки на день, 10 дней, месяц или 2 месяца. На юге Испании продолжаются поиски 23 человек, которые считаются пропавшими без вести после масштабного лесного пожара в районе Лос-Гальярдос. По последним данным, подтверждена гибель 11 человек. Власти не исключают, что число жертв может вырасти. Предполагается, что среди погибших могут быть иностранные туристы, которые пытались покинуть опасную зону и оказались в огненной ловушке. В Андалусии считают, что 4 погибших, обнаруженных в автомобиле, могли быть гражданами Великобритании. Однако официальная идентификация еще не завершена. В ликвидации пожара участвуют более 460 спасателей, около 100 единиц техники и 20 самолетов. И о погоде в Молдове. В субботу 11 июля будет солнечно, ветер будет дуть слабый с северо-западного направления. Температура воздуха ночью составит от 10 до 15 градусов. Днем воздух прогреется максимум до 27. На севере страны пройдет небольшой дождь. Вы слушали новости на радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Maria, cum îți merge afacerea?
3: Ei, merge.
2: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
3: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
2: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
4: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
3: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova. Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Spațiul Public. Explicăm și dezbatem subiectele care ne privesc.
5: Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Cristina Benche, ce vă invit să rămâneți în Spațiul Public. Într-o situație de urgență, fiecare secundă poate face diferența dintre viață și moarte. Iar tehnologia schimbă tot mai mult modul în care sunt salvate viețile. Republica Moldova face noi pași spre alinierea serviciilor de urgență la standardele europene. Parlamentul a votat în prima lectură modificări legislative care permit implementarea sistemului ECOL, mecanismul prin care un automobil poate apela automat 112 în cazul unui accident grav, chiar și atunci când victimele nu mai pot cere ajutor. Între timp a fost lansată aplicația 112MD, iar autoritățile promit că în 2027 va deveni funcțional și sistemul național MD Alert, destinat avertizării populației în caz de pericol. Cât de pregătit este sistemul nostru de urgență, ce funcționează deja, ce mai trebuie făcut și cât de aproape este Republica Moldova de un sistem de urgență de standardele europene. Despre toate acestea discutăm astăzi cu invitații emisiunii Spațiul Public în această oră de emisie la Radio Moldova. Și o salut cu drag pe doamna Ana Karpovici, este specialist principal în relații publice de la Serviciul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112. Bună dimineața și bine ați venit la noi!
6: Bună dimineața, mulțumim pentru invitație!
5: Cu mare drag! De asemenea, dat urs invitație și domnul Dumitru Vieru, este șef adjunct Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Bună dimineața și bine ați venit la noi!
7: Bună dimineața, bine v-am găsit!
5: Așadar, o să facem așa o paralelă cu ultimii ani, pentru că astăzi suntem în 2026, dar dacă ne uităm cu 5-6 ani în urmă, atunci situația era cu totul alta și dacă privim strict domeniul situațiilor de urgențe, să ne spuneți cât de diferit funcționează astăzi sistemul față de acum 5-6 ani. Haideți să începem, de exemplu, cu doamna Karpovici.
6: Da, vă mulțumesc pentru întrebare. Bineînțeles că în această perioadă au fost efectuate mai multe modernizări în sistemul informațional al serviciului 112. Ceea ce ne propunem este ca serviciul să ajungă la standardele europene, pentru că ceea ce urmărește, să spunem, paradigma sau construcția europeană la nivel de sistem de urgență este ca să sistemul să fie mult mai digitalizat. Ce înseamnă asta? Adică cel care apelează la 112 să nu fie doar prin apelul clasic, prin telefon, dar ulterior să putem să folosim și aspectele digitale, cum ar fi textul, video, deci informația care ne poate fi oferită de anumite instrumente digitale și în ultimii timp acest progres a fost realizabil. Vrem să menționăm faptul că în această perioadă a fost anul curent implementată și aplicația mobilă 112MD care ne oferă niște instrumente funcționale din punctul nostru de vedere pentru a obține informații, o conținut operațional pentru operatori atunci când se efectuează un apel prin aplicația 112MD despre localizarea exactă, posibilitatea ca să comunici prin chat cu apelantul, având ca bază și textul și videoul și fotografia sau imaginea care poate fi transmisă de către apelant de la locul urgenței și asta oferă o memorie claritate pentru operator și nemijlocit ca să asigure informarea sau informarea dispecerată.

0: Radio Moldova Promo. Uneori, cea mai bună destinație nu este departe. Este doar la 30 de minute distanță. Ce ai spune dacă pentru câteva ore ai schimba asfaltul pe apă, zgomotul pe liniște și agitația pe aventură? Luna aceasta îți oferim o mică resetare de vară. La Dimineața cu Radio Moldova și Alter Clasa poți câștiga invitații pentru o experiență de kayaking. Fii cu urechea pe noi, împreună cu Kayaking Tours, pentru un sport național de familie. Radio Moldova Promo. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 20.
1: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. Начнем с главных тем этого выпуска. Парламентская оппозиция отказалась участвовать в консультациях с президентом Майей Санду по назначению нового премьер-министра. 27 стран-членов Европейского Союза единогласно согласовали позицию по новому этапу переговоров с Молдовой, кластеру 6, внешние отношения. В Молдове изменится механизм расчета арендной платы за озера, находящиеся в собственности государства и местных органов власти. Детали в выпуске. Парламентская оппозиция отказалась участвовать в консультациях с президентом Майей Санду по назначению нового премьер-министра после отставки Александру Мунтяну. Ни одна из приглашенных оппозиционных фракций не приняла участие во встречах. Одни провели акции протеста, другие потребовали досрочных выборов. Консультации продолжаются с партией ПАС, которая выдвинула кандидатом на пост премьера Василия Тофана. Лидер ПАС Игорь Гросу заявил, что их приоритеты – вступление Молдовы в ЕС, реформа государственных институтов и экономический рост. В случае утверждения кандидатуры президентом, Тофан получит 15 дней на формирование программы правительства и представление нового кабинета парламенту. 5 человек подали документы на конкурс по выбору нового генерального директора общественной компании «Телерадио Молдова». Среди кандидатов Дорина Скобиуалая, Адриан Граур, Екатерина Кептенару, Серджио Сендулеску и Андрей Запша. Проверка соответствия кандидатов требованиям состоится 14 июля. Напомню, бывший глава ТРМ Влад Цуркану объявил об отставке 18 мая после критики вокруг оценок национального жюри на Евровидении. Новый генеральный директор будет назначен на 7-летний срок без права повторного назначения. 27 стран-членов Европейского Союза единогласно согласовали позицию по новому этапу переговоров с Молдовой, кластеру 6, внешние отношения. 14 июля в Брюсселе состоится третья межправительственная конференция «Молдова и ЕС», где официально начнутся переговоры по этому направлению. Вице-премьер по европейской интеграции Кристина Герасимов заявила, что решение подтверждает прогресс Молдовы на пути к вступлению в Евросоюз. Делегацию страны возглавит исполняющий обязанности премьер-министра Юджин Усмокеску. Переговоры о вступлении Молдовы в ЕС начались 15 июня с кластера «Основополагающие ценности». Все больше жителей Приднестровского региона отказываются от нейтральных регистрационных номеров в пользу государственных номеров Республики Молдова. По данным Агентства государственных услуг, за первые 6 месяцев этого года в подразделениях АГУВ, Тирасполе и Рыбнице было зарегистрировано около 950 автомобилей с нейтральными номерами. В то же время более 2800 автомобилей получили молдавские регистрационные знаки. Всего сейчас более 22 тысяч транспортных средств из региона Левобережья Днестра передвигаются с номерами Республики Молдова. В Кишиневе считают, что эта тенденция свидетельствует о постепенной интеграции жителей региона в правовое пространство страны. В Молдове продолжается рост цен на основные виды топлива. Уже в ближайшие выходные бензин подорожает еще на 7 банов и достигнет максимальной цены в 28 леев, 23 бана за литр. Дизельное топливо вырастет в цене на 26 банов. Его предельная стоимость составит 26 леев, 2 бана за литр. Цены устанавливает Национальное агентство по регулированию в энергетике на основе международных котировок, несмотря на то, что мировые цены на нефть остаются ниже апрельских уровней. В последние дни они выросли на фоне новой эскалации конфликта между США и Ираном. В столице обустраивают новую общественную парковку на улице Алба-Юлия, 113, на въезде в муниципий Кишинев. По данным премьерии, уже нанесена разметка для 35 парковочных мест, установлен дорожный знак и демонтирован разделительный забор для удобного доступа автомобилей. Также планируется обустроить пешеходные подходы и изменить расположение ближайшего пешеходного перехода для повышения безопасности. Работы проводятся совместно с профильными службами. В Молдове изменится механизм расчета арендной платы на озера, находящиеся в собственности государства и местных органов власти. Исполняющий обязанности министра окружающей среды Георгий Хаждер заявил, что новый регламент введет объективную формулу расчета и более строгие требования для арендаторов. По его словам, новые правила положат конец ситуациям, когда стоимость аренды водоемов оставалась неизменной на протяжении 15-20 лет. Арендаторы также будут обязаны ухаживать за озерами и инвестировать в их содержание. Хаждер призвал местные власти пересмотреть действующие договоры и обеспечить прозрачное управление водными ресурсами. Инструктор одной из автошкол муниципия Орхей стал фигурантом уголовного дела по факту торговли влиянием. По данным Национального антикоррупционного центра и прокуратуры БЭЛЦ, мужчина подозревается в том, что требовал деньги у двух кандидатов за помощь в получении водительских удостоверений. Следствие утверждает, что инструктор запросил по 600 евро с каждого, всего 1200 евро, заявляя, что может повлиять на сотрудников отдела регистрации транспорта и выдачи водительских документов в Орхей. Передача денег проходила под контролем офицеров по борьбе с коррупцией. Во время обысков дома и автомобиля подозреваемого были обнаружены доказательства по делу. Мужчина задержан на 72 часа и помещен в изолятор НАЦ. Он считается невиновным, пока его вина не будет доказана окончательным решением суда. Китай призвал Россию не применять ядерное оружие в ответ на украинские атаки по российской территории. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, информацию он получил от европейских лидеров во время саммита НАТО в Анкаре. Зеленский также обсудил этот вопрос с президентом США Дональдом Трампом. Россия ранее провела ядерное учение в Беларуси, однако Владимир Путин заявлял, что украинские удары не дают оснований для ядерной реакции. Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран запросил продолжение переговоров, и Вашингтон согласился. Однако, по его словам, режим прекращения огня больше не действует. Заявление прозвучало после атак на 3 коммерческих танкера Катара и Саудовской Аравии, в ответ на которые США нанесли удары по иранским объектам, а Иран атаковал американские военные объекты в странах Персидского залива. По данным Reuters, катарские посредники провели переговоры с иранскими представителями для снижения напряженности и обсуждения ситуации с судоходством в Ормузском проливе. После обмена ударами движение нефтяных танкеров через стратегический маршрут замедлилось, что усилило опасения по поводу поставок нефти и безопасности морского транспорта. Венгрия станет участником Европейской прокуратуры, органа ЕС, который расследует мошенничество и преступления против бюджета Евросоюза. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, отметив, что решение Будапешта станет шагом в борьбе с коррупцией и незаконным использованием европейских средств. Венгерские власти стремятся доказать Брюсселю эффективность антикоррупционных реформ и укрепление верховенства права. Ранее Еврокомиссия заявила о готовности разблокировать для Венгрии около 16 миллиардов евро замороженных средств ЕС. В Бельгии планируют ввести обязательную плату за пользование автомагистралями и региональными дорогами. Новые правила будут распространяться как на граждан страны, так и на иностранных водителей. Ожидается, что дорожная виньетка начнет действовать с 1 мая после окончательного согласования между тремя регионами – Фландрией, Валонией и Брюсселем. Размер сбора будет зависеть от уровня выбросов СО2 автомобиля. Для электромобилей стоимость годовой виньетки составит 90 евро. Для самых загрязняющих автомобилей – 125 евро. Владельцы машин стандарта ниже Евро-4 будут платить около 100 евро. Также будет доступна покупка виньетки на день, 10 дней, месяц или 2 месяца. В китайском городе Циндзян, известном как один из крупнейших центров обувного производства, произошел крупный пожар на фабрике. Погибли 28 человек. Возгорание началось во время рабочей смены и быстро распространилось по пятиэтажному зданию, где находились около 240 работников. Большинство сотрудников удалось эвакуировать. Двое пострадавших скончались в больнице. Еще 26 тел спасатели обнаружили под завалами. Предварительно причиной пожара могли стать легковоспламеняющиеся материалы, хранившиеся на первом этаже. Председатель КНР Си Цзиньпинь поручил провести расследование и наказать ответственных, если будут выявлены нарушения правил безопасности. Специалисты предупреждают о росте случаев лихорадки западного Нила, денге и чикунгунье в популярных туристических странах – Испании, Франции, Италии, Португалии и Греции. Высокие температуры создают благоприятные условия для размножения насекомых. Наибольшую тревогу вызывает вирус западного Нила. В Италии зарегистрированы десятки смертельных случаев. Медики также фиксируют новые случаи денге во Франции, Италии и Португалии. Эксперты связывают распространение инфекции с изменением климата, который расширяет ареал опасных видов комаров и увеличивает продолжительность сезона их активности. На большей части территории Молдовы до 17 июля действует желтый код опасности из-за высокого риска возникновения природных пожаров. По данным Государственной гидрометеорологической службы, отсутствие осадков создает условия для быстрого возникновения и распространения возгорания сухой растительности. Предупреждение не распространяется только на северо-западные районы страны. Специалисты призывают жителей не разводить открытый огонь вблизи лесов, сельхозугодий и участков с сухой травой, чтобы не допустить возникновения пожаров. И о погоде в Молдове. Завтра, 11 июля, будет солнечно, ветер будет дуть слабый с северо-западного направления. Температура воздуха ночью составит от 10 до 15 градусов. Днем воздух прогреется максимум до 27. На севере страны, возможно, пройдет небольшой дождь. Вы слушали новости на радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.
0: Радио Молдова. Промо. Uneori, cea mai bună destinație nu este departe. Este doar la 30 de minute distanță. Ce ai spune dacă pentru câteva ore ai schimba asfaltul pe apă, zgomotul pe liniște și agitația pe aventură? Luna aceasta îți oferim o mică resetare de vară. La Dimineața cu Radio Moldova și Altre Clasa poți câștiga invitații pentru o experiență de kayaking. Fii cu urechea pe noi, împreună cu Kayaking Tours, pentru un sport național de familie. Radio Moldova. Promo. Ascultați Radio Moldova. Vocile diasporei. Departe de casă, aproape de țară.
2: Bună ziua, dragi ascultători, și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Vocile Diasporei. Sunt Ludmila Alexei și, ca de obicei, vă invit să cunoaștem oameni care sfințesc locul oriunde s-ar afla în lume, dar care păstrează legătura cu Republica Moldova. Astăzi vorbim despre tineri, despre valoarea incontestabilă a studiilor europene și despre cum noua generație rescrie conceptul de diplomație publică. Când un tânăr pleacă din Moldova la vârsta adolescenței, își construiește un viitor pe piloni occidentali, dar își poartă rădăcinile ca pe un blazon de mândrie, rezultatul este pur și simplu remarcabil. Invitatul meu este un exemplu de polivalență, ambiție și leadership european. S-a stabilit în Suedia la vârsta de 15 ani împreună cu familia. Astăzi este masterand în anul 2 în științe politice cu o specializare complexă în securitate și managementul crizelor la prestigioasa Universitate Suedeză de Apărare din Stockholm, având deja în palmares diplomat în științe politice și economie la Universitatea din Stockholm. Pentru anul academic 2026-2027 a fost selectat ca ambasador studențesc pentru cariere, promovând oportunitățile din cadrul Uniunii Europene. Dar cartea lui de vizită nu se oprește la geopolitică și securitate, el este și un om al comunității și al artelor. A activat în cadrul ambasadei noastre la Stockholm, conduce proiecte în cadrul organizației Handshake Suedia, Ucraina, Moldova, a fondat asociația Casa Mare. Iar dacă credeți că asta e tot, ei bine, invitatul meu a jucat și pe scena Teatrului Regal de Dramă al Suediei, Dramaten. În piese de Cehov sau Ionescu a apărut în producții cinematografice internaționale și de 8 ani este dansator, pregătindu-se chiar în această vară să lanseze și o școală de dansuri moldovenești în inima Suediei. Vorbește fluent 4 limbi și conectează cu o ușurință incredibilă Suedia, Moldova și Ucraina. Dar până a descoperi povestea lui fascinantă, vă propun să facem un scurt tur de orizont al celor mai frumoase evenimente din comunitățile noastre de peste hotare. Urmează rubrica Info Diaspora.
0: Info Diaspora.
3: Tinerii din diaspora revin acasă prin programul DOR. În luna august, 10 de copii și tineri din diaspora sunt așteptați în Republica Moldova la o nouă ediție a programului guvernamental DOR. Diaspora, origini, reveniri. Tabăra de vară, devenită deja o frumoasă tradiție, le oferă tinerilor născuți sau stabiliți peste hotare șansa de a-și redescoperi rădăcinile, de a exersa limba română și de a cunoaște tradițiile strămoșești, legând prietenii de o viață cu semenii lor de acasă. Tradiții moldovenești pe tărâm italian, comunitatea noastră din Italia continuă să fie un ambasador cultural extrem de activ. La sfârșitul lunii iulie și începutul lunii august, mai multe asociații de moldoveni din nordul Italiei organizează festivaluri în aer liber dedicate gastronomiei și folclorului nostru. Cu core tradiționale și bucate ca la mama acasă, aceste evenimente reușesc nu doar să aline dorul de casă, ci și să promoveze imaginea Republicii Moldova în rândul publicului italian. Studenții și tinerii profesioniști moldoveni din Franța și Marea Britanie au lansat pe parcursul acestei veri o serie de ateliere online gratuite de mentorat pentru liceenii din Moldova. Este o inițiativă lăudabilă de brain sharing prin care tinerii din diaspora care studiază deja la universitățile de top din Europa îi ajută pe cei de acasă cu sfaturi despre procesul de admitere și integrarea în mediul academic european. Alertă de călătorie de ultimă oră de la Ministerul Afacerilor Externe. Dacă aveți în plan să călătoriți sau să tranzitați Federația Rusă sau Republica Belarus, atenție sporită! Autoritățile de la Chișinău avertizează că s-a înregistrat un număr tot mai mare de cazuri în care cetățenii noștri sunt supuși unor controle extrem de dure și abuzive la frontieră. Sunt vizați în special bărbații între 18 și 60 de ani, cei cu pașapoarte noi sau cei care au călătorit anterior în Ucraina. Verificările pot dura până la 12 ore și includ confiscarea temporară a actelor, scanarea telefoanelor și calculatoarelor, interogatorii politice despre războiul din Ucraina și, în unele cazuri, chiar solicitări de testare cu poligraful. Mai grav, există raportări că persoanele plasate în detenție administrativă acolo sunt presate să semneze contracte de înrolare în armata rusă. Ministerul de Externe recomandă să evaluați cu maximă atenție necesitatea unor astfel de călătorii și, la orice problemă, să contactați imediat ambasada sau consulatele noastre.
2: Acestea au fost veștile pentru astăzi la rubrica Info Diaspora. Prin proiecte de suflet, prin responsabilitate sau prin diplomație de nivel înalt, diaspora noastră continuă să pulseze și să aducă plus valoare lumii întregi. Totodată țin să menționez că la începutul acestei săptămâni la Geneva s-a scris istorie în tehnologie la primul dialog global 1 dedicat inteligenței artificiale. Și mândria este că Republica Moldova a fost prezentă acolo strângând mâna liderilor globali și ai gigantilor.

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Vara ta pe undele noastre. Fii cu Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 3.
1: Вы слушаете новости на Радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. Парламентская фракция партии «Действия и солидарность» выдвинет Василия Туфина кандидатом на должность премьер-министра на консультациях с президентом, которые состоятся 11 июля. Об этом сообщил лидер ПАС Игорь Гроссу. По его словам, после нескольких часов обсуждений с кандидатом стороны пришли к общему пониманию ключевых целей – вступления Молдовы в Европейский Союз, реформирование государственных учреждений и экономического роста. Сам Василий Туфин заявил, что выдвижение является для него большой честью, но одновременно и огромной ответственностью. В ПАС отмечают, что Туфин имеет опыт в бизнесе, инвестициях и управлении, полученные как в Молдове, так и за рубежом. Напомню, бывший премьер-министр Александр Мунцяну подал в отставку на прошлой неделе, заявив, что больше не может выполнять свои обязанности в соответствии со своими принципами и убеждениями. Сейчас обязанности главы правительства исполняет вице-премьер Евгенос Мукеску. Депутат партии «Действия и солидарность» Александр Трубко подал заявление об отказе от депутатского мандата. Об этом он сообщил 10 июля, объяснив решение скандалом вокруг его экономической деятельности. По словам Трубки, ситуация влияет на имидж и доверие ко всей команде ПДС, поэтому он считает правильным покинуть парламент. При этом он заявил, что остается членом партии и продолжит работать над целью вступления Молдовы в Европейский Союз. Ранее вокруг депутата возникли вопросы в связи с его участием в строительном проекте через компанию Q&A Consult, связанное с приобретением земельного участка в Трушень. Трубка обратился в национальный орган по неподкупности с просьбой проверить его деятельность. Теперь, по его словам, учреждение должно завершить проверку и представить выводы.